Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Этой осенью греемся ценами
1: и покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Исторические свидетельства говорят о том, что водопровод применялся людьми еще за 1000 лет до Рождества Христова. Однако это не было массовым явлением. Впервые мощную и разветвленную систему подачи воды применили древние римляне. Строительство римских акведуков, так в то время называли водопровод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полноводный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город конечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам, для производства которых использовали глину, дерево или свинец. Тогда еще не знали о том, что этот металл опасен для человека. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Водопроводы, которые строились над землей, размещались на стенах, в которых имелись арки-проходы. С помощью штукатурки в желобах повышалась гидроизоляция. Вопросы вентиляции решались таким же образом, как и в подземных водоводах. В случае встречи надземного водопровода с преградой он также располагался на арочном основании, иногда в несколько ярусов. Такое расположение позволяло использовать арки в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство римского водопровода выполнялось настолько качественно для того времени, что позволило его отдельным участкам и гидросооружениям, таким как фонтаны, сохраниться в работоспособном состоянии до наших дней.
5: Бытовые истории.

слушайте свежее.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Влажность воздуха измерял еще кардинал Николай Кузанский в середине 15 века. Весьма оригинальным способом. Он использовал весы, на одной чашке которых была шерсть, а на другой – камешки. При повышенной влажности шерсть перетягивала их, напитавшись влагой, и стрелка показывала это. При повышенной сухости перетягивали камешки. Врач из Венеции через 200 лет построил другой гигрометр – струнный. Натянутые нитки, использовавшиеся в качестве измерителя влажности, издавали разный звук при колебаниях ее. А Монтон Гильон, механик из Франции, сделал гигрометр из кожаного шара. Менялся объем шара, в трубке, соединенной с ним, менялся уровень столбика жидкости. Всерьез и надолго занялся изготовлением гигрометра швейцарец Сосюр в 18 веке. Перепробовав множество материалов, он остановился на волосах. Прокипятив их в растворе воды, Сосюр сделал гигрометр. Длина волоса изменялась при изменении влажности воздуха. Это явление исследовал в 1895 году Борис Срезневский, русский метеоролог. И вывел зависимость удлинения волоса от процента влажности. Удлинение оказалось прямо пропорциональным логарифму относительной влажности. В настоящее время существует множество вариантов гигрометра. От волосяного до конденсатного и электролитического. Для комфорта человеку нужна влажность воздуха 50-60%. При более высокой он потеет, при более низкой ощущает жажду.
1: Бытовые истории.

0: 14 октября в 1943 году советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков и произошло восстание в концлагере Собибор. В 1944 году – день основания МГИМО. В 1946 году принято решение о создании Международной организации стандартизации. В 1964 году Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС.
1: Этот день тому назад.

0: путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История создания USB-флешки началась в Японии в 1984 году, когда компания Toshiba изобрела полупроводниковую флеш-память, которую можно перепрограммировать. А конкретно первую флешку изобрел японец Фудзима Суока. Его компании было всего 5 человек. Кстати, название «флеш» придумал коллега Фудзи. Стирание информации с носителя сопровождалось вспышкой. Это вспышка с английского «флеш». Эта ассоциация легла в основу названия нового гаджета. Первый чип с флеш-памятью типа NAND появился в 1989 году. У него была большая плотность компоновки, благодаря которой создавались микросхемы внушительных объемов. В 1994-96 годах был создан и разработан первый стандарт интерфейса USB. С тех пор этот гаджет постоянно находится в состоянии эволюции. Увеличивается объем памяти, уменьшается размер устройства. Эти накопители компактные, вместительные. Все операции, производимые с ними, происходят максимально быстро и экономят наше драгоценное время. Тем более флешку можно использовать как оригинальный аксессуар. А это так важно в наше время, когда каждый хочет выделиться.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 14 октября вам необходимо сохранять спокойствие, чтобы преодолеть трудные времена, опираясь на свою собственную силу.
1: Тельцы. Терпение и еще раз терпение. Даже если что-то пойдет не так, не раздражайтесь, это ненадолго.
0: Близнецы. В среду постарайтесь выяснить, что происходит, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша свобода мысли и самостоятельность в решениях сулят прекрасные творческие перспективы в реализации самых смелых проектов.
0: Львы. 14 октября вы можете почувствовать недомогание, степень которого будет зависеть от вашего психического состояния.
1: Девы. В течение следующих нескольких дней все наладится, поэтому не бойтесь немножко расслабиться и отвлечься.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В среду вы будете пребывать в состоянии некоторой эмоциональной возбужденности, что помешает вам успешно решать важные дела.
1: Скорпионы. Трудно разглядеть суть дела в мутной воде. Если вы попытаетесь все прояснить наскока, то только усугубите проблему.
0: Стрельцы. 14 октября вы будете настроены на редкость миролюбиво. Все конфликты улягутся, не успев разгореться бушующим огнем страстей.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Найдите способ ускользнуть от семьи. Вы сможете к ним вернуться в ближайшее время. А пока вам нужно немножко побыть с друзьями.
0: Водолеи. В среду на службе вы будете поражать всех серьезными достижениями в творчестве и профессии.
1: Рыбы. Трудно внятно изъясняться, когда ваши чувства смешаны. Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Но это только на один день.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Телескоп. Часто изобретение первого телескопа приписывают Гансу Липпершлею из Голландии, который жил в конце 16-го, начале 17 века. Скорее всего, его заслуга в том, что он первый сделал новый прибор телескоп популярным и востребованным. Именно он подал в 1608 году заявку на патент на пару линз, размещенных в трубке. Он назвал устройство подзорной трубой. В августе 1609 года Галилео Галилей изготовил первый в мире полноценный телескоп. Сначала это была всего лишь зрительная труба. Комбинация очковых линз, сегодня бы ее назвали рефрактор. Благодаря прибору сам Галилей открыл горы и кратеры на Луне, доказал сферичность Луны, открыл 4 спутника Юпитера, кольца Сатурна и сделал множество других полезных открытий.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Овны. 14 октября вам необходимо сохранять спокойствие, чтобы преодолеть трудные времена, опираясь на свою собственную силу.
1: Тельцы. Терпение и еще раз терпение. Даже если что-то пойдет не так, не раздражайтесь. Это ненадолго.
0: Близнецы. В среду постарайтесь выяснить, что происходит, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша свобода мысли и самостоятельность в решениях сулят прекрасные творческие перспективы в реализации самых смелых проектов.
0: Львы. 14 октября вы можете почувствовать недомогание, степень которого будет зависеть от вашего психического состояния.
1: Девы. В течение следующих нескольких дней все наладится, поэтому не бойтесь немножко расслабиться и отвлечься.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В среду вы будете пребывать в состоянии некоторой эмоциональной возбужденности, что помешает вам успешно решать важные дела.
1: Скорпионы. Трудно разглядеть суть дела в мутной воде. Если вы попытаетесь все прояснить на скука, то только усугубите проблему.
0: Стрельцы. 14 октября вы будете настроены на редкость миролюбиво. Все конфликты улягутся, не успев разгореться бушующим огнем страстей.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Найдите способ ускользнуть от семьи. Вы сможете к ним вернуться в ближайшее время. А пока вам нужно немножко побыть с друзьями.
0: Водолеи. В среду на службе вы будете поражать всех серьезными достижениями в творчестве и профессии.
1: Рыбы. Трудно внятно изъясняться, когда ваши чувства смешаны. Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Но это только на один день.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно предположить, что посудомоечную машину изобрел человек, который годы потратил, стоя над раковиной и вымывая горы посуды, оплакивая впустую растраченное время. На самом деле Джозефина Кокрейн, которая получила патент на первую рабочую посудомоечную машину, не тратила так много времени на мытье тарелок. Реальным стимулом для ее изобретения стал тот факт, что однажды после прекрасного обеда ее работники во время уборки на кухне разбили удивительный китайский фарфоровый сервиз, который был...
0: Чимали, 10 утра.

0: тому назад. 14 октября в 1943 году советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков и произошло восстание в концлагере Собибор. В 1944 году – день основания МГИМО. В 1946 году принято решение о создании Международной организации стандартизации. В 1964 году Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС.
1: Этот день тому назад.
2: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Лучшие.
6: Лучшие.
5: Лучшие инструментальные.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как ни странно, первые гвозди были не металлическими, а глиняными. Такими гвоздями из обожженной глины пользовались шумеры. Ими крепили тростниковые циновки к глинобитным стенам домов. Металлические гвозди появились только в начале бронзового века. На Руси гвозди методом ковки начали делать с X века. Кузнец, делавший гвозди, назывался гвоздочником или гвоздарем. В старину гвоздарем назывался и заведующий напитками в барском доме. Это объясняется просто. Затычку в винной бочке долгое время именовали гвоздем. Теперь понятен смысл русской пословицы «гвозди на стол и пиру конец». До начала 19 века гвозди делались вручную, и только в 1811 году известный изобретатель Джеймс Уайт создал машину для изготовления гвоздей. К середине 19 века в России изготавливалось много видов самых различных гвоздей. Они продавались на пуды и фунты. Самый крупный гвоздь, выпускавшийся тогда в России, был длиной в 0,5 метра и назывался шпилем, а самый маленький был обойный. Большая часть гвоздей делалась из стали, но такие гвозди, как баржевые или корабельные, которые соприкасаются с водой, изготавливаются из меди и латуни. Основная проблема металлического гвоздя – это ржавчина. Поэтому в Германии наладили выпуск гвоздей в полимерной оболочке, а в Великобритании стали делать гвозди из стеклопластика. Эти гвозди применяют при изготовлении судовой мебели, которая все время находится в условиях повышенной влажности.
1: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
2: Самая актуальная музыка.

0: Овны. 14 октября вам необходимо сохранять спокойствие, чтобы преодолеть трудные времена, опираясь на свою собственную силу.
1: Тельцы. Терпение и еще раз терпение. Даже если что-то пойдет не так, не раздражайтесь. Это ненадолго.
0: Близнецы. В среду постарайтесь выяснить, что происходит, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваша свобода мысли и самостоятельность в решениях сулят прекрасные творческие перспективы в реализации самых смелых проектов.
0: Львы. 14 октября вы можете почувствовать недомогание, степень которого будет зависеть от вашего психического состояния.
1: Девы. В течение следующих нескольких дней все наладится, поэтому не бойтесь немножко расслабиться и отвлечься.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вы будете пребывать в состоянии некоторой эмоциональной возбужденности, что помешает вам успешно решать важные дела.
1: Скорпионы. Трудно разглядеть суть дела в мутной воде. Если вы попытаетесь все прояснить на скука, то только усугубите проблему.
0: Стрельцы. 14 октября вы будете настроены на редкость миролюбиво. Все конфликты улягутся, не успев разгореться бушующим огнем страстей.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Найдите способ ускользнуть от семьи. Вы сможете к ней вернуться в ближайшее время. А пока вам нужно немножко побыть с друзьями.
0: Водолеи. В среду на службе вы будете поражать всех серьезными достижениями в творчестве и профессии.
1: Рыбы. Трудно внятно изъясняться, когда ваши чувства смешаны. Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Но это только на один день.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поход любого современного человека за продуктами и не только подразумевает использование полиэтиленовых пакетов. Мы используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные, выдерживающие нагрузки более 10 килограммов. Первым шагом к созданию полиэтиленовых пакетов было изобретение целлулоида в 19 веке. Этот материал имел существенный недостаток – взрывоопасность. Целлулоид нашел свое применение при произведении кинопленок. В начале 20 века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ. Однако производить его оказалось довольно дорого. Чуть позже целлофан, помимо эластичности и прозрачности, приобретает еще одно важное свойство – водонепроницаемость, что обеспечивает ему широкое применение при упаковке пищевых продуктов. Целлофановые пакеты, хотя и не отличались прочностью, производились до 1957 года. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форест и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана – получили экспериментальным и опытным путем полиэтилен, которым мы пользуемся до сих пор. В нашей стране первые красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и воспринимались как что-то необычное наряду с жевательной резинкой. Однако эти времена остались давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Свет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шнурки для обуви. Это отрезки обычной веревки нужной длины, которые, как правило, при применении продевают через специально подготовленные отверстия в обуви, которые служат для крепления и удержания обуви на ноге. Сегодня шнурки имеют на своих кончиках специальные твердые уплотнения, которые называют аксельбанты. В обычном развязанном состоянии большинство шнурков, за исключением резиновых и других эластичных волокон, позволяют легко вынимать ногу из расшнурованной обуви. После шнурования и фиксации узлов обувь не слетает с ноги при ходьбе или беге, что удобно при использовании. Шнурки для обуви завоевали популярность только в 20 веке и после этого начали свое шествие до наших дней с твердой уверенностью. Раньше, в 19 веке и до него, на обуви использовали разного рода пуговицы, пряжки или вообще делали обувь без шнурков.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 14 октября вам необходимо сохранять спокойствие, чтобы преодолеть трудные времена, опираясь на свою собственную силу.
1: Тельцы. Терпение и еще раз терпение. Даже если что-то пойдет не так, не раздражайтесь, это ненадолго.
0: Близнецы. В среду постарайтесь выяснить, что происходит, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваша свобода мысли и самостоятельность в решениях сулят прекрасные творческие перспективы в реализации самых смелых проектов.
0: Львы. 14 октября вы можете почувствовать недомогание, степень которого будет зависеть от вашего психического состояния.
1: Девы. В течение следующих нескольких дней все наладится, поэтому не бойтесь немножко расслабиться и отвлечься.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. В среду вы будете пребывать в состоянии некоторой эмоциональной возбужденности, что помешает вам успешно решать важные дела.
1: Скорпионы. Трудно разглядеть суть дела в мутной воде. Если вы попытаетесь все прояснить наскока, то только усугубите проблему.
0: Стрельцы. 14 октября вы будете настроены на редкость миролюбиво. Все конфликты улягутся, не успев разгореться бушующим огнем страстей.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Найдите способ ускользнуть от семьи. Вы сможете к ним вернуться в ближайшее время, а пока вам нужно немножко побыть с друзьями.
0: Водолеи. В среду на службе вы будете поражать всех серьезными достижениями в творчестве и профессии.
1: Рыбы. Трудно внятно изъясняться, когда ваши чувства смешаны. Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Но это только на один день.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Слушайте свежее.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем бодрости, оптимизма и хорошего настроения на любимых волнах. У микрофона Дима Казанцев. Всем здравствуйте.
2: Музыка жизни.

Я ночью люблю тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: музыки очень скоро будет больше, а пока информация. Оказывается, в России выросло число отказов соискателям из-за татуировок. В 2026 году 11% рекрутеров признались, что отказывали соискателям из-за татушек. Это на 7% больше, чем год назад, как сообщает РБК. Эти данные предоставил сервис SuperJob. Одновременно доля компаний, которые никогда не отказывали по этой причине, снизилась с 92% до 86%. Формально наличие тату не может послужить законным основанием для отказа на работу. Но в некоторых областях, где важен внешний вид сотрудника, это банковское дело, продажи, работа с клиентами премиального сегмента, тут действуют негласные корпоративные стандарты. Они ограничивают прием сотрудников с крупными и многочисленными рисунками на теле. Отказы из-за тату чаще встречались при подборе на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, кадровиков, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медсестер и руководителей различных уровней. Вот такие любопытные данные.
1: Этот день... тому назад.
2: 14 октября в 1943 году советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков и произошло восстание в концлагере Собибор. В 1944 году – день основания МГИМО. В 1946 году принято решение о создании Международной организации стандартизации. В 1964 году Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС.

Москва-Эликманар прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: день рабочий топает по стране, его топот перебивает только рычание автомобилей. В этой полифонии звуков и проходит самый интересный день. Но могу сказать точно, у одних сегодня просто очередной день, а у других день рождения. Всех именинников и юбиляров поздравляю с праздником, желаю благополучия и счастья.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью гремся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: В 1864 году в Москве был открыт первый в России зоологический сад. Вопреки распространенному мнению, зоосады или зоопарки предназначены не только для демонстрации животных горожанам, но и имеют важное научное значение. Изучение биологии, психологии своих коллекций, а также сохранение видов и их воспроизводство с последующей реинтродукцией в естественные места обитания, помогающие восстановить и сохранить вымирающих представителей животного мира в дикой природе. Так, например, Пензенский зоопарк имеет одну из богатейших в России историю. Хотя он открыт в 1981 году, но фактически существовал с середины 19 века и является на сегодняшний день единственным, где имеется положительный опыт по выращиванию птенцов дрофы, одной из редчайших степных птиц, которая на воле почти полностью исчезла.
7: Бытовые истории.

0: Время очень торопится, порой десятками лет, а ведь раньше все было намного проще. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе, он рассказывал ей сказки и так далее. Гастрономические припевы меняются, общий смысл остается прежним. Один человек любит, другой позволяет себя любить. Лучше вспомнить что-то очень нейтральное, про хорошее настроение. Бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома. Песня про работу на удаленке.
1: Слушайте свежее.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

0: Музыки будет больше, и работы не меньше. В любой профессии есть свои особенности. В актерской, например, тебе верят или нет. Это важно и в певческой карьере. Если ты поешь о любви или какой-то интересной истории из жизни, то должен быть абсолютно искренним. В основе всего настоящего лежат искренность и честность. По-другому, пожалуй, не бывает.
1: Музыка для тех.

0: Овны. 14 октября вам необходимо сохранять спокойствие, чтобы преодолеть трудные времена, опираясь на свою собственную силу.
1: Тельцы. Терпение и еще раз терпение. Даже если что-то пойдет не так, не раздражайтесь. Это ненадолго.
0: Близнецы. В среду постарайтесь выяснить, что происходит, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша свобода мысли и самостоятельность в решениях сулят прекрасные творческие перспективы в реализации самых смелых проектов.
0: Львы. 14 октября вы можете почувствовать недомогание, степень которого будет зависеть от вашего психического состояния.
1: Девы. В течение следующих нескольких дней все наладится, поэтому не бойтесь немножко расслабиться и отвлечься.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В среду вы будете пребывать в состоянии некоторой эмоциональной возбужденности, что помешает вам успешно решать важные дела.
1: Скорпионы. Трудно разглядеть суть дела в мутной воде. Если вы попытаетесь все прояснить на скука, то только усугубите проблему.
0: Стрельцы. 14 октября вы будете настроены на редкость миролюбиво. Все конфликты улягутся, не успев разгореться бушующим огнем страстей.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, найдите способ ускользнуть от семьи. Вы сможете к ним вернуться в ближайшее время, а пока вам нужно немножко побыть с друзьями.
0: Водолеи, в среду на службе вы будете поражать всех серьезными достижениями в творчестве и профессии.
1: Рыбы, трудно внятно изъясняться, когда ваши чувства смешаны. Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, но это только на один день.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Музыка улетела, но, как всегда, обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Порой в жизни не хватает горючего. Не того, что наливает в бензобаке. Этакой движущей силы, которая разгоняет внутренний драйв и увеличивает количество адреналина в крови. Это своего рода мотивация для следующего шага. У каждого она своя. Одному человеку нужен для этого отпуск, чтобы после восстановления сил приступить к очередному проекту. Другому человеку важно, чтобы его не трогали. А третьему, вероятно, необходима креативная обстановка и творческий коллектив. У каждого свои требования и условия.
1: Лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хотите узнать, как изобрели стеклоочистители? На заре 20 века Мэри Андерсон впервые посетила Нью-Йорк. Тогда еще не существовало бесконечных пробок и немыслимое количество машин, которые бесконечно и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде быстрее проехать. Однако женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало стандартом для каждого автомобиля. Во время своей поездки Андерсон ехала на трамвае через заснеженный город. Она обратила внимание на то, что водителю приходится останавливаться каждые несколько минут для того, чтобы очистить лобовое стекло от снега. В то время все водители так делали. Поэтому, когда шел дождь или снег, это была настоящая напасть, с которой приходилось иметь дело. Вернувшись домой, Андерсон разработала специальный держатель на шпинделе, который был при помощи ручки прикреплен к внешней стороне лобового стекла. Когда водителю было необходимо очистить стекло, он просто тянул за ручку, и прибор удалял загрязнение с лобового стекла. Андерсон получила патент на свое устройство в 1903 году, но только 10 лет спустя тысячи американцев, а за ними и жители всего мира, стали ездить на автомобилях с ее изобретением.
1: Бытовые истории.

0: Любимые мелодии Улиси и Лену обещали вернуться уже через несколько мгновений. А теперь вот о чем. Есть такие контактообразующие слова. Наряду с «привет» и «здрасте». Как, что нового и как дела? Вот с делами все обычно сложно. Их со временем становится только больше. А вот с тем, что новое, всегда любопытнее. Тут себе и новые знакомства, проекты, приключения и путешествия под хиты на правильной волне.
1: Горячий хит.

0: Обстоятельства могут сыграть с нами злую шутку. Они готовы увести тебя в долгожданное путешествие. Только потом не жалуйся. Обыкновенная психологическая ловушка. Когда, например, в детстве ты мечтаешь повзрослеть. Думаешь, что будешь себе полностью принадлежать. Черт с два. Взрослые часто мечтают вернуться в детство. Вывод напрашивается такой. Хорошо там, где нас нет.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Осуществился мой заветный план.

Все самое интересное ждет тебя впереди, говорили в детстве родные и близкие. И когда это самое будущее наступило, то что считать здесь интересным? Режим работа-дом или бывших вторых половинок, которым нет дела до нас? Наверное, все самое интересное в жизни – это мы сами и все то, что с нами происходит. Берегите себя, и будет вам рано или поздно счастье под привычные ритмы на любимой радиоволне.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно назвать несколько причин, подтолкнувших человека к освоению водной стихии. Древние люди часто переходили с одного места на другое и должны были во время своих странствий тащить на себе свои пожитки. Стараясь облегчить эту непростую работу, они стали задумываться о средствах передвижения и прежде всего научились использовать в своих интересах силу воды. Кроме того, в местах, которые находились на берегу морей или больших рек, богатых рыбой, плавательные средства были необходимы для рыбалки. Первым таким средством был плот, а затем лодка и весло к ней. Изготовление даже небольшой долбленой лодки с помощью каменных инструментов требовало значительных и напряженных усилий. Поэтому в тех местах, где от лодки не ждали большой прочности и грузоподъемности, долбленки было совершенно вытеснено из употребления легкими лодками, сшитыми из коры. Построить такую лодку было намного проще. Аккуратно отделив кору от дерева, мастер тщательно выскабливал и конопатил ее. Потом концы куска сшивались и связывались корнями. Швы обрабатывались смолой. Для жесткости внутри корпуса устанавливали несколько распорок. Умелый мастер мог изготовить такую лодку всего за несколько часов. На севере, где не было дерева, подобные лодки научились делать из шкур, а в качестве основы применяли жесткий китовый ус. Таким образом, около 12 тысяч лет назад в обиход наших предков вошла весельная лодка. Человек стал осваивать водную среду и получил в свое распоряжение первое в истории транспортное средство передвижения.
1: Бытовые истории.

0: Друзья, а вы знали, что за всю жизнь человек суммарно обходит Землю почти 4,5 раза? В среднем человек за сутки делает 7500 шагов. Можем сказать, что за всю жизнь вы можете пройти почти 180 тысяч километров. Такое расстояние позволяет обойти Землю по экватору почти 5 раз. Шагайте с улыбкой под хиты на любимых радиоволнах.
1: Новинка. Это

слушаешь знакомую музыку и понимаешь, что так честно проживать сюжеты музыкальных композиций может только искренний человек. Раньше я считал, что главная особенность артиста – это самоирония. Теперь к этому добавляю искренность, которую очень сложно натренировать. Это, скорее всего, природное качество. Либо есть, либо нет.

позвони мне, позвони. Мне кажется, в будущем телефон будет встраиваться в организм, поскольку сложно представить себе современного человека без мобильного. Коммуникация, интернет и желание оставаться всегда на связи стали трендами современности. Впору переименовывать человека разумного Homo sapiens в человека, который всегда на связи.

0: 14 октября в 1943 году советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков и произошло восстание в концлагере Собибор. В 1944 году – день основания МГИМО. В 1946 году принято решение о создании Международной организации стандартизации. В 1964 году Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС.
1: Этот день тому назад.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубилы и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения каждой консервной банки.
1: Бытовые истории.

0: От музыкальных композиций к состоянию, когда все становится по барабану. Самый древний музыкальный инструмент отбивает ритм и любое желание ответственности. Если вам сегодня все по барабану, значит завтра забот прибавится. Сейчас время такое. Чтобы оставаться на месте, просто необходимо очень быстро бежать. Ах, как это раздражает. Благо, музыка обязательно поможет отвлечься от хлопот и забот уже через несколько мгновений.
1: Включайся на полную.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Мы не объясняем, как делать.

Время набирает стремительный ход под хиты на любимых волнах. Кто крутит педали времени? Остается только догадываться. Кидаем в копилку возраста очередной час и упускаем важные моменты, отвлекаясь на мелочи и короткие видеоролики в соцсетях. Когда я научусь жить так, чтобы не жалеть об упущенном времени? Наверное, в обозримом будущем. Но это не точно.

очередная радиосмена приказала долго жить. Всем благополучного продолжения всего начатого. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: История возникновения носового платка начинается еще в древние времена. Первыми их стали использовать древние римляне. Тогда он назывался орариум и представлял собой обычный кусочек ткани. Его повязывали на руку, шею, либо плечо. Предназначался орариум для очистки лица и рук от остатков пищи. В эпоху Возрождения иметь при себе носовой платок стало модно. Он стал обязательным элементом наряда. Первыми этот аксессуар начали носить с собой итальянцы, а затем уже немцы, французы, испанцы и другие жители европейских стран. В те времена материалом для шитья платков стали дорогие красивые ткани. Их отделывали кружевом и вышивкой. Большое распространение получили батистовые платки. Их было принято носить за поясом или рукавом. Платки изготавливали совершенно разных форм. Треугольные, круглые, квадратные. Достоверных данных о времени появления носовых платков на Руси нет. В 18 столетии среди купечества и дворянства стало очень модно нюхать табак. Это привело к тому, что платок начали использовать в гигиенических целях, а не только как украшение к одежде. С этого времени стали изготавливать платки двух видов. Одни использовались в качестве аксессуара, другие – для гигиенических целей.
3: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Лучше.
5: Лучше.
4: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вручение Нобелевской премии – одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которые с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Кто же был первым? Иван Петрович Павлов. Говорим Павлов, сразу вспоминаем собак. Тех знаменитых собак Павлова, которых ученый приучил выделять слюну при звонке, тем самым открыв условные рефлексы. Всю свою научную карьеру Иван Петрович построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных. За свою научную карьеру Павлов, по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904 году в возрасте 55 лет Павлову была вручена Нобелевская премия за исследование пищеварительных желез. Таким образом, Иван Петрович стал первым Нобелевским лауреатом из России.
1: Бытовые истории.

0: Утром порась, как на взлетной полосе. Любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать. Сердце снова шепчет, от себя не убежать.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: куда-то уйду. Зовут меня горы, туда, где ледник растает не скоро.
1: В Чимале 16 часов.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкопф в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкопф добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
1: Бытовые истории.

0: 14 октября в 1943 году советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков и произошло восстание в концлагере Собибор. В 1944 году – день основания МГИМО. В 1946 году принято решение о создании Международной организации стандартизации. В 1964 году Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС.
1: Этот день тому назад.
2: Новинка
3: этой недели.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимае 16 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в в нашем эфире 923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высокоморальном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.
1: Может, это было

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре Первом, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости...

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вечный двигатель, перпетум мобили, воображаемый двигатель, который, будучи раз пущен в ход, совершал бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне. Так называемый вечный двигатель первого рода. При этом идея такого устройства противоречит закону сохранения и превращения энергии и неосуществима. Возможность работы такого двигателя неограниченное время означала бы получение энергии из ничего, но к такому выводу пришли не сразу. Первые проекты механических вечных двигателей относятся к 13 веку. Ими занимались изобретатели Вилар де Анакур и Пьер де Марикур. К концу 18 века, вследствие бесплодности многовековых попыток создания перпетум мобили, среди ученых укрепилось убеждение в невозможности его осуществления. Из 1775 года Парижская академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. В середине 19 века с установлением закона сохранения и превращения энергии была доказана принципиальная неосуществимость вечного двигателя, но попытки обойти физические законы не прекращаются.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

назад. 14 октября в 1943 году советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков и произошло восстание в концлагере Собибор. В 1944 году – день основания МГИМО. В 1946 году принято решение о создании Международной организации стандартизации. В 1964 году Никита Хрущев освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Карманный фонарь незаменим везде. Дома, в походной палатке, на вечернем шоссе, если у автомобиля вдруг прокололась шина. Отцов у этой полезной идеи несколько, в том числе американский торговец Конрад Хьюберт и английские инженеры. С конца 19 века независимо друг от друга конструировавшие компактные переносные источники электрического света. Попытки создать удобный переносной светильник начались задолго до этого времени. В 1881 году Эбенезер Бур и Уильям Томас Скотт запатентовали в Лондоне первый ручной электрический светильник, маленькую настольную лампу, работающую от жидкостной батарейки. Недостаток прибора заключался в том, что его надо было держать строго горизонтально, чтобы из элемента не вытекла кислота. С появлением спустя 3 года сухих батареек началось производство более компактных ручных светильников. Использовали их в основном на велосипедах и в шахтах. Уже фонарь Хьюбера имел распространенную поныне форму. В ручке помещались одна за другой 3 цилиндрические батареи. Питавшаяся ими лампочка накрывалась маленьким вогнутым зеркалом, рефлектором. С появлением синтетических материалов корпус фонаря стал легче, появилась возможность создавать нержавеющие и водонепроницаемые модели. Первые карманные фонари с перезаряжающими аккумуляторами появились в продаже с конца 1970-х годов.
6: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, два из шести континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
1: Бытовые истории.

0: Этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: В мире много разной музыки.
5: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
4: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пинсне началось с 17 века. В середине 18-го появились пинсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пинсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пинсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пинсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пинсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пинсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пинсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким.

0: Чимале, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. Последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории.

0: путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Слушайте музыку

там белой дымкой над Катунью облака. Но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь, ребята, от звезд и до заката

Настало время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака, но недоступна стала им река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала

0: Агафьи, что ли, Лыковой с котомкою пойти, и только снятся над Катунью облака. Как недоступна стала нам река, хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи, все с потрохами откупили москвичи.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо склоня, под черемухой девушка смеется.

поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями.

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливается из целлюлозы и предназначена для поглощения выделения организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающим материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники приняты именовать в быту памперсы.
2: Бытовые истории.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а у

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась чужого парня увести. Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2008. Виновник события – книгоиздатель и коммерсант Эдуард Леон Скотт де Мартинвиль, который опередил знаменитого Томаса Эдисона с его фонографом на 17 лет. Работа француза де Мартинвиля, автора первой звукозаписи, преследовала цель – понять, как устроен звук с точки зрения физики. Его прибор процарапывал кривые на бумаге, покрытой сажей. Способа прослушать такую запись не существовало. Но изобретателю он и не был нужен. Все выводы о природе звука Мартинвиль намеревался сделать, разглядывая кривые. В этом смысле прибор Эдисона был изощреннее. Музыку он умел и писать, и считывать. И именно от него справедливо отсчитывают историю звукозаписи, какой мы ее знаем.
5: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее трубу и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение – самовар. А сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле – самогар, в Вятке – самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варилось пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

0: путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка, а потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джона Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд – особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Waterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете «Наждачной бумаги» Мариса она использовалась в качестве музыкального инструмента.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочив щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

На улице средний панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат, налив ситро на двоих.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайся на...

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
1: Бытовые истории.

0: Час ночи.
1: Алтай. FM.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Стоит только сказать, Италия, как услужливое воображение, тут же добавляет спагетти. Вот уж действительно самое итальянское блюдо. Неподалеку от Генуи, в городе Понтедасио, есть даже музей спагетти, где представлено около 200 видов макаронных изделий. Кстати, спагетти – это не простые макароны. Итальянским словом «спагетти» называют макароны строгих стандартов. Их длина составляет от 35 до 40 сантиметров, а сечение – от 7 до 9 миллиметра. Спага по-итальянски – веревка, шпагат. Все остальное – макароны. От макарони – обработанное тесто. В музее можно увидеть самые разные макароны. Например, бабочки, фарфали, большие улитки, лумакони, пальчики, деталини, перья, пени, ушки, аркьети, колеса, роти, солому, палья и множество других. Если итальянец говорит «я оказался в паппарделле», это еще один сорт макарон, значит, жизнь его удалась, и он наслаждается удачей. Кстати, историки поговаривают, что родина спагетти вовсе не Италия, а Китай. Откуда их и привез в конце 13 века итальянцам знаменитый путешественник Марко Поло. По другой версии, резать тесто на узкие нити и сушить их на солнце придумали арабы, которые проживали на территории Сицилии в средние века. В России же первая макаронная фабрика появилась лишь в 18 веке. Придумал ее светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический, фаворит Екатерины II.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: этой осенью гримся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

концертов. Музыка от Владивостока до Москвы. Где бы я ни был, там есть ты. Ведь все подождет, кроме семьи. Девочка, не грусти, я скоро буду дома. Когда гроза Джига придет на помощь, по-любому. Новый день с тобой встречаем в облаках. А глаза твои красивые, как чистая река.

0: Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бэхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманные глобусы величиной с апельсин, на внутренней части полушария которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
1: Бытовые истории.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
0: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
4: Слушайте свежее.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

и уходящей поры. Как нелегко провожать это лето цветом осенней листвы.

0: 3 часа. Алтай FM.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элман Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправляли с телефонисткой к его конкуренту, похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, которого можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
0: Бытовые истории.

здесь в грусть, в чистый ход кто? Вниз по реке сплав, этих мест слава, не фейк. Вверх по тропе, к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злое по склон. А что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане, пар на горной реке, дров в брике, в топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу, здесь ты сам себе становишься.

Стих череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хламская роспись, не имеющая аналогов, технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят как золотые. При этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохламы. Орнаменты мгновенно узнаются среди множества других. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Поэтому посуду стали окрашивать с применением оловянного порошка, который придавал ей привычное сияние. С тех пор технология производства практически не изменилась, хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия. До сих пор посуда, расписанная хохломской росписью, является визитной карточкой России.
1: Бытовые истории.

музыка настроения.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген описал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их случаи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью греемся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Молнии и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1942. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическое измерение в истории липучек началось в тот момент, когда астронавты обнаружили, что при передвижении в открытом космосе именно липучки позволяют быстро и эффективно застегнуться и расстегнуться. Затем липучки стали использовать горнолыжники, обнаружив, что у их костюмов не так уж много отличий от костюмов астронавтов. За ним последовали и аквалангисты. Настоящая же популярность пришла к липучим застежкам после того, как в одной из телепередач с околоземной орбиты зрители увидели астронавтов, прикрепляющих с их помощью продукты к стенам и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась чужого парня увести. Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется,

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Умные розетки – первый шаг на пути к умному дому, а это так модно. Бытовой ватт-метр позволяет с высокой точностью измерять количество потребляемой энергии, ее стоимость, а также контролировать мощность нагрузки. Компактный прибор представляет собой небольшой блок с выходами для подключения в виде стандартных розеточных гнезд. Информация выводится на небольшой встроенный дисплей, на котором по умолчанию содержатся данные о потребляемой мощности и времени работы прибора. Настройки дисплея и тарифов можно менять при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Ватт-метр позволяет всегда быть в курсе точных данных о потреблении электроэнергии, как во всей квартире, так и отдельно по каждому электроприбору, контролируя свои затраты. Более того, умная розетка позволяет узнать потребление каждого прибора за определенный промежуток времени, а также получить дополнительную информацию о силе тока, напряжении в реальном времени. И тут уж держи, система ЖКХ, обожающая превысить тарифы.
1: Бытовые истории.

0: 6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Самая актуальная музыка.

0: назад.
1: 15 октября в 1940 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.
0: Этот день тому назад.
2: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Рок.
1: Лучшие инструментальные хиты.

Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800.

0: 100 рублей. Село Уссима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью греемся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
8: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
6: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Новинка этой недели.

0: Yeah.
1: Чузголотый борода слушает.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
2: Бытовые истории.